0: La más completa, con un sonido refrescante y tus éxitos favoritos de la década de los 80. Somos Canal 8090 Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».